I'll never let you part, for you're always.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: כפר יובל. היכנסו למרחב המוגן.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
0: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с совместного заявления Ливана, Израиля и США. В результате переговоров под руководством США, Израиль и Ливан согласились на реализацию прекращения огня. Прекращение огня обусловлено полным прекращением огня со стороны Хизбаллы, а также эвакуацией всех боевиков Хизбаллы с территории к югу от Литани. Государственный департамент США прокомментировал, цитирую, «Было решено установить пилотные зоны без присутствия Хизбаллы, где армия Ливана будет иметь исключительный контроль». Массовые беспорядки в поселке Алон-Швут у дома заместителя председателя высшего суда Ноама Сольберга привели к госпитализации судьи, а также столкновениям с полицией. Напомню, что прошлой ночью десятки харидим прорвались в двор дома Сольберга, устроив там настоящий погром. Нападавшие разбили окна, разгромили сад и повредили семейный автомобиль, после чего недалеко от места происшествия был обнаружен оскверненный израильский флаг со свастикой. На фоне пережитого стресса судье Багаца потребовалась срочная помощь вызванной бригады скорой помощи «Маген Давид Адом». Сотрудники правоохранительных органов по состоянию на утро 4 июня задержали около 60 участников беспорядков. Инцидент вызвал резкую реакцию на высшем государственном уровне. И появился комментарий канцелярии премьер-министра Израиля. Далее цитирую. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху недавно поговорил с заместителем председателя высшего суда судьей Ноамом Сольбергом. Премьер-министр снова решительно осудил нападение на него и его семью. Премьер поинтересовался здоровьем судьи Сольберга и его семьи и ясно дал понять, что ожидает от правоохранительных органов жестких мер против нарушителей порядка. В кибуце Квар-Аза обнаружены фрагменты скелета. Силы безопасности взяли останки и передали их экспертам-криминалистам для проведения немедленной судебной медицинской экспертизы, а также идентификации. Родственники 31-летнего местного жителя Нирейля Зини выразили надежду, что находка поможет обрести покой их семье. Напомню, что в ходе резни 7 октября хамасовцы обезглавили Нирейля. Все это время тело погибшего мужчины покоилось на кладбище без головы. Родные надеются, что найденные фрагменты принадлежат именно ему, что позволит провести полноценное погребение в соответствии с еврейскими традициями. 31-летний Нирейль Зини был лишен жизни вместе со своей девушкой. Пара же познакомилась во время службы в армии обороны Израиля. Сегодня в Иерусалиме проходит марш гордости и толерантности. Правоохранительные органы переводят силы столичного округа на особый режим работы. Обеспечивать безопасность мероприятия и общественный порядок будут сотни полицейских, бойцов МАГАФ и добровольцев. Силовики уже предупредили о, цитирую, нулевой терпимости к любым попыткам провокации или нарушений закона. Старт масштабного шествия запланирован на 16:00. Вход на территорию строго ограничен. Попасть на маршрут можно исключительно через центральный КПП после тщательного досмотра. При этом каждый участник обязан иметь при себе удостоверение личности. Начиная с половины четвертого дня, полиция заблокирует ключевые центральные магистрали Иерусалима. И далее говорим о погоде. Сегодня в четверг, 4 июня, температура будет выше среднего для сезона. Синоптики прогнозируют солнечную погоду. Днем до плюс 32 градусов, ночью 14 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
3: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. На иврите выражение «пикуах нефеш» означает «спасение жизни». Это один из фундаментальных принципов еврейского права. Жизнь человека превыше почти всех заповедей. По Аллахе, если соблюдение закона может привести к угрозе жизни, его следует нарушить. Можно оказывать медицинскую помощь в субботу, включать аппаратуру в реанимации или вести пострадавшего в больницу, даже когда движение запрещено. Исключения единичны – идолопоклонство, убийство и запрещенные половые связи. Во всех остальных случаях спасение жизни важнее религиозного предписания.

современном Израиле пикуах нефеш стал не только религиозным, но и общегражданским понятием. На нем основана работа врачей, спасателей и военных, тех, кто принимает решения за секунды, когда на кону человеческая жизнь. Пикуах нефеш – это не догма, а моральный компас. Напоминание о том, что в любой системе ценностей прежде всего человеческая жизнь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

Я трогаю на красный. Опять ты попытался мне перейти дорогу, и вот ты под колесами.

сильно. Знаешь, очень боль бывает сильной. И проносятся кадрами из фильма мысли. И одно невыносимо, абсолютное бессилие от того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с совместного заявления Ливана, Израиля и США. В результате переговоров под руководством США, Израиль и Ливан согласились на реализацию прекращения огня. Прекращение огня обусловлено полным прекращением огня со стороны Хизбаллы, а также эвакуацией.

всех боевиков Хизбаллы с территории к югу от Литани. Государственный департамент США прокомментировал, цитирую, «Было решено установить пилотные зоны без присутствия Хизбаллы, где армия Ливана будет иметь исключительный контроль». Массовые беспорядки в поселке Алон-Швуд у дома заместителя председателя высшего суда Ноама Сольберга привели к госпитализации судьи, а также столкновениям с полицией. Напомню, что прошлой ночью десятки харидим прорвались в двор дома Сольберга, устроив там настоящий погром. Нападавшие разбили окна, разгромили сад и повредили семейный автомобиль, после чего недалеко от места происшествия был обнаружен оскверненный израильский флаг со свастикой. На фоне пережитого стресса судье Богатца потребовалась срочная помощь вызванной бригады скорой помощи «Маген Давитадом». Сотрудники правоохранительных органов по состоянию на утро 4 июня задержали около 60 участников беспорядков. Инцидент вызвал резкую реакцию на высшем государственном уровне. И появился комментарий канцелярии премьер-министра Израиля. Далее цитирую. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху недавно поговорил с заместителем председателя высшего суда судьей Ноамом Сольбергом. Премьер-министр снова решительно осудил нападение на него и его семью. Премьер поинтересовался здоровьем судьи Сольберга и его семьи и ясно дал понять, что ожидает от правоохранительных органов жестких мер против нарушителей порядка. В кибуце Квар-Аза обнаружены фрагменты скелета. Силы безопасности изъяли останки и передали их экспертам-криминалистам для проведения немедленной судебной медицинской экспертизы, а также идентификации. Родственники 31-летнего местного жителя Нерейля Зини выразили надежду, что находка поможет обрести покой их семье. Напомню, что в ходе резни 7 октября хамасовцы обезглавили Нерейля. Все это время тело погибшего мужчины покоилось на кладбище без головы. Родные надеются, что найденные фрагменты принадлежат именно ему, что позволит провести полноценное погребение в соответствии с еврейскими традициями. 31-летний Нерейль Зини был лишен жизни вместе со своей девушкой. Пара же познакомилась во время службы в армии обороны Израиля. Сегодня в Иерусалиме проходит марш гордости и толерантности. Правоохранительные органы переводят силы столичного округа на особый режим работы. Обеспечивать безопасность мероприятия и общественный порядок будут сотни полицейских, бойцов МАГАФ и добровольцев. Силовики уже предупредили о, цитирую, нулевой терпимости к любым попыткам провокации или нарушений закона. Старт масштабного шествия запланирован на 16:00. Вход на территорию строго ограничен. Попасть на маршрут можно исключительно через центральный КПП после тщательного досмотра. При этом каждый участник обязан иметь при себе удостоверение личности. Начиная с половины четвертого дня, полиция заблокирует ключевые центральные магистрали Иерусалима. И далее говорим о погоде. Сегодня в четверг, 4 июня, температура будет выше среднего для сезона. Синоптики прогнозируют солнечную погоду. Днем до плюс 32 градусов, ночью 14 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В разных странах завтрак – это просто начало дня. В Израиле он со временем превратился в отдельное культурное явление. Здесь утренняя трапеза – это не набор блюд, а целая гастрономическая традиция со своим ритмом и даже настроением. Ее корни в кибуцах. Рабочий день там начинался рано, а первый серьезный прием пищи приходился уже после нескольких часов работы. Поэтому завтрак становился не легким перекусом, а полноценным столом. Свежие овощи, яйца, сыр, хлеб, простые салаты – все, что было под рукой и готовилось быстро. Со временем эта модель вышла за пределы сельских хозяйств и стала городским стандартом. Сегодня израильский завтрак почти всегда включает свежие овощи, яйца в разных вариантах, сыр, лабана или хумус, хлеб, булочки и кофе. Его вкусы пришли из множества

0: множество кухонь – ближневосточной, балканской, восточноевропейской – и постепенно сложились в привычную композицию, узнаваемую по всей стране. Но важен и сам формат. Израильский завтрак – это момент, который не спешат сокращать. В кафе можно увидеть семьи, пары, людей после тренировки, студентов, туристов. Завтрак стал социальным ритуалом, возможностью ненадолго замедлиться и начать день без давления времени. И хотя продукты на столе могут быть самыми обычными, сочетание свежести, хлеба, салатов и яиц создает ощущение чего-то очень местного. Это отражение темпа жизни, в котором Израиль умеет быть и быстрым, и удивительно неторопливым, хотя бы утром.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
0: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что в 2 часа ночи 4 июня Вашингтон, Иерусалим и Бейрут выступили совместным заявлением о достижении соглашения по реализации режима прекращения огня на северной границе. Успех дипломатического процесса стал возможным благодаря прямому посредничеству Соединенных Штатов, координировавших финальный раунд переговоров. Согласно утвержденному документу, ключевым условием прекращения боевых действий является полное разоружение и эвакуация всех формирований Хизбаллы из приграничных районов к югу от реки Литани. В Государственном департаменте США уточнили, что на первом этапе мирного урегулирования будут созданы специальные пилотные зоны. На территории этих демилитаризованных анклавов регулярная ливанская армия получит исключительный контроль над безопасностью, полностью заместив собой инфраструктуру террористической группировки Хизбалла. За последние 24 часа резервисты 679-й бронетанковой бригады совместно с бойцами бригады «Хашмунаим» провели успешную ночную операцию на юге Ливана под руководством 91-й дивизии. В ходе рейда военнослужащие обнаружили заминированный склад и разветвленные хранилища боеприпасов «Хизбаллы», предназначенных для атак на израильские населенные пункты. Инженерные подразделения ЦАЛИ оперативно ликвидировали угрозу. С использованием 6 тонн взрывчатки было уничтожено более 20 элементов террористической инфраструктуры. Напомню, что прошлой ночью появилось совместное заявление Ливана, Израиля и США. В результате переговоров под руководством Соединенных Штатов Израиль и Ливан согласились на реализацию прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести личную встречу с новым верховным лидером Ирана аятоллой Муджтабой Хаменеи. В новом интервью «Нью-Йорк-Пост» глава Белого дома подчеркнул, что преемник ликвидированного в феврале Али Хаменеи, несмотря на тяжелые ранения и отсутствие на публике, полностью вовлечен в дипломатический процесс. Американский лидер в интервью добавил, что готов встречаться со всеми ради достижения соглашения, и раунд прямых переговоров с Хаменеи-младшим вполне вероятен в будущем, если текущий прогресс в диалоге сохранится. Судейское сообщество Израиля выступило с резким заявлением после беспрецедентного погрома у дома заместителя председателя Багац. Национальное представительство судей квалифицировало нападение на Ноама Сольберга как прямую и опасную атаку на всю судебную систему страны, а также базовые принципы верховенства закона. В официальном заявлении подчеркивается, что любые попытки давления на судей, добросовестно выполняющих свой профессиональный долг, абсолютно недопустимы и требуют тотального общественного осуждения. Представители судейского корпуса призвали силовые структуры провести жесткое и оперативное расследование для наказания всех причастных, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. В ведомстве добавили, что, несмотря на угрозы, израильские судьи продолжат исполнять свои обязанности. Напомню, что вчера около 60 харидим напали на дом судьи. Сотрудникам столичного округа удалось ликвидировать преступную группировку, которая специализировалась на угонах общественного транспорта.
6: члены банды причастны как минимум к 5 кражам автобуса в Иерусалимском округе за последнее время. Выйти на след злоумышленников помогла комплексная работа оперативников, которые задействовали скрытую слежку и современные технологические средства. Полиция заблокировала подозрительные автомобили и задержала троих жителей Восточного Иерусалима, причастных к похищениям. Суд уже продлил арест двоим ключевым фигурантам до 7 июня, а их сообщника освободили под ограничительные условия. Следствие продолжается. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 4 июня, температура будет выше среднего для сезона. Днем до плюс 32 градусов, ночью 14 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: сбежать от повседневной суеты, отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
1: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.

0: что так вышло, блин.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Иногда именно простые повседневные выражения помогают почувствовать, что ты действительно понимаешь язык. Сегодня разберем 5 фраз, которые звучат в Израиле буквально каждый день. Первое выражение – «талуй бе» – «зависит от». Израильтяне используют его постоянно, потому что далеко не все здесь можно предсказать заранее. «Талуй бе мезега авир» – «зависит от погоды». «Талуй им упануй» – «зависит от того, свободен ли он». Это универсальный способ сказать «решение пока не окончательное». Вторая фраза «бешалавазе» – «на данном этапе». Очень аккуратное выражение, которое помогает мягко поставить границу. Например, «бешалавазе эн цорах леагия» – «на этом этапе приезжать не нужно». Или «бешалавазе зурак бдика решонит» – «сейчас это только первичная проверка». Если вы слышите «бешалавазе», значит, речь идет о временной промежуточной ситуации. Следующая формулировка «ешлакахат бахэшбон» – «нужно учитывать». Это не приказ и не предупреждение. Это вежливый способ подготовить собеседника к возможным изменениям. «Ешлакахат бахэшбон шиитахну и кувим» – «стоит учитывать, что возможны задержки». Это мягкое, но очень точное выражение. Четвертая фраза «наткен бэмшех» – «мы сообщим позже». Ее можно услышать в любой израильской рабочей группе. «Наткен бэмшеха шавуа» – «обновим позже на этой неделе». «Наткен кшени даютер» – «сообщим, когда узнаем больше». Это способ закрыть разговор, оставив пространство для дополнительной информации. И последняя на сегодня фраза «бэмидат ацорах» – «при необходимости». Она позволяет не принимать решения заранее, но не исключать действия полностью. «Нифнели рофе бэмидат ацорах» – «обратимся к врачу, если понадобится». Это выражение спокойное, нейтральное и очень универсальное. Такие фразы незаметны, но именно они делают повседневный иврит понятным и человеческим. Иногда одно корректное выражение говорит о ситуации больше, чем длинное объяснение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что в 2 часа ночи 4 июня Вашингтон, Иерусалим и Бейрут выступили совместным заявлением о достижении соглашения по реализации режима прекращения огня на северной границе. Успех дипломатического процесса стал возможным благодаря прямому посредничеству Соединенных Штатов, координировавших финальный раунд переговоров. Согласно утвержденному документу, ключевым условием прекращения боевых действий является полное разоружение и эвакуация всех формирований Хизбаллы из приграничных районов к югу от реки Литани. В Государственном департаменте США уточнили, что на первом этапе мирного урегулирования будут созданы специальные пилотные зоны. На территории этих демилитаризованных анклавов регулярная ливанская армия получит исключительный контроль над безопасностью, полностью заместив собой инфраструктуру террористической группировки Хизбалла. За последние 24 часа резервисты 679-й бронетанковой бригады совместно с бойцами бригады «Хашмунаим» провели успешную ночную операцию на юге Ливана под руководством 91-й дивизии. В ходе рейда военнослужащие обнаружили заминированный склад и разветвленные хранилища боеприпасов «Хизбаллы», предназначенных для атак на израильские населенные пункты. Инженерные подразделения ЦАЛ оперативно ликвидировали угрозу. С использованием 6 тонн взрывчатки было уничтожено более 20 элементов террористической инфраструктуры.

Напомню, что прошлой ночью появилось совместное заявление Ливана, Израиля и США. В результате переговоров под руководством Соединенных Штатов Израиль и Ливан согласились на реализацию прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести личную встречу с новым верховным лидером Ирана аятоллой Муджтабой Хаменеи. В новом интервью «Нью-Йорк-Пост» глава Белого дома подчеркнул, что преемник ликвидированного в феврале Али Хаменеи, несмотря на тяжелые ранения и отсутствие на публике, полностью вовлечен в дипломатический процесс. Американский лидер в интервью добавил, что готов встречаться со всеми ради достижения соглашения, и раунд прямых переговоров с Хаменеи-младшим вполне вероятен в будущем, если текущий прогресс в диалоге сохранится. Судейское сообщество Израиля выступило с резким заявлением после беспрецедентного погрома у дома заместителя председателя Багац. Национальное представительство судей квалифицировало нападение на Ноама Сольберга как прямую и опасную атаку на всю судебную систему страны, а также базовые принципы верховенства закона. В официальном заявлении подчеркивается, что любые попытки давления на судей, добросовестно выполняющих свой профессиональный долг, абсолютно недопустимы и требуют тотального общественного осуждения. Представители судейского корпуса призвали силовые структуры провести жесткое и оперативное расследование для наказания всех причастных, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Ведомстве добавили, что несмотря на угрозы, израильские судьи продолжат исполнять свои обязанности. Напомню, что вчера около 60 харидим напали на дом судьи. Сотрудникам столичного округа удалось ликвидировать преступную группировку, которая специализировалась на угонах общественного транспорта. Члены банды причастны как минимум к 5 кражам автобусов в Иерусалимском округе за последнее время. Выйти на след злоумышленников помогла комплексная работа оперативников, которые задействовали скрытую слежку и современные технологические средства. Полиция заблокировала подозрительные автомобили и задержала троих жителей Восточного Иерусалима, причастных к похищениям. Суд уже продлил арест двоим ключевым фигурантам до 7 июня, а их сообщника освободили под ограничительные условия. Следствие продолжается. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 4 июня, температура будет выше среднего для сезона. Днем до плюс 32 градусов, ночью 14 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Театр «Гешер» был основан в 1991 году режиссером Евгением Арье, который приехал в Израиль вместе с группой актеров из Москвы. Для Израиля это был уникальный театр, двуязычный, с сильной актерской школой и совершенно новой эстетикой для местной сцены. Название «Гешер», то есть «Мост», сразу стало смыслом его существования. Первые спектакли игрались одновременно на русском и иврите, а труппа сочетала европейскую театральную традицию с израильской культурой. За три десятилетия театр создал собственный стиль, визуально точный, психологически глубокий, построенный на ансамблевой игре. Именно ансамбль стал сердцем Гешера. Его определили актеры, которые стояли у истоков. Евгения Додина, одна из основательниц театра, актриса редкой силы и внутренней правды. Ее роли в Гешере стали частью современного израильского театрального канона. Саша Исраэль Демидов – один из ключевых актеров труппы. Его диапазон, чувство юмора и пластичность сделали его лицом многих поколений спектаклей. Наташа Манор – актриса и певица, участвовавшая в первых постановках, определившая музыкальность и широкую эмоциональную палитру раннего репертуара. В последние годы к труппе присоединился Анатолий Белый, один из наиболее известных актеров русской сцены, работавший на ведущих театральных площадках Москвы. Его приезд в Израиль и переход в Гешер стали важным событием. Он принес в театр опыт большой драматической школы и стал одной из центральных фигур нового этапа развития труппы. Отдельную роль в театре играет литературная часть, которой руководит драматург Рои Хен, один из сильнейших современных израильских авторов. Хен отвечает за репертуарную политику, выбор текстов и развитие драматургического направления. Его язык современный и точный, органично сочетается с эстетикой Гешера и позволяет театру оставаться актуальным. За годы существования театр получил широкое международное признание, участвовал в крупных фестивалях, гастролировал в Европе и США, и в 2019 году был удостоен премии Израиля за вклад в общество и культуру. Сегодня Гешер остается одним из ведущих театров страны. Он продолжает быть тем самым мостом, ради которого был создан, между языками, между поколениями актеров, между разными театральными традициями, которые нашли общий дом на сцене в Яфо. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Устать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Личная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
6: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля полностью готова к немедленному возобновлению широкомасштабных боевых операций против иранского террористического режима и его прокси. С таким жестким заявлением выступил начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир. Глава генштаба особо отметил стратегическое значение флота, подчеркнув, что для израильской армии режима прекращения огня не существует. Помимо выполнения секретных миссий в дальних морских акваториях, израильские корабли сейчас ведут непрерывную боевую работу на ливанском направлении, блокируя любые попытки противника перегруппироваться, заявил Эйяль Замир. Итак, напомню, что Иерусалим и Бейрут официально объявили о возобновлении режима прекращения огня и создании демилитаризованных пилотных зон на юге Ливана. Согласно совместному коммюнике по итогам четвертого раунда переговоров в Госдепартаменте США, главным условием сделки остается полное прекращение огня со стороны Хизбаллы, а также вывод всех ее формирований за реку Литани. Контроль над новыми зонами безопасности будет целиком передан регулярной ливанской армии. Стороны особо подчеркнули, что будущее двусторонних отношений должно определяться исключительно суверенными правительствами и жестко отвергли попытки внешних сил сделать Ливан своим заложником. Это заявление стало прямым ответом Ирану, который ранее пытался увязать ливанское урегулирование со своими переговорами с Вашингтоном. Сама же группировка Хизбалла к прямым контактам не была допущена. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с жестким предупреждением в адрес Иерусалима, заявив о готовности Тегерана немедленно возобновить полномасштабные боевые действия. Далее цитирую. «Любая израильская атака на Бейрут автоматически обнулит текущие договоренности и приведет к прямым ответным ударам со стороны иранских вооруженных сил». По словам Аракчи, Тегеран официально уведомил всех международных посредников о том, что безопасность ливанской столицы является красной линией. Еще раз напомню, что прошлой ночью в результате переговоров под руководством США Израиль и Ливан согласились на реализацию прекращения огня.

Высший суд справедливости БАГАС единогласно отменил запрет на посещение палестинских заключенных представителями Международного комитета Красного Креста. БАГАС постановил, что введенное после 7 октября ограничение, цитирую, полностью противоречит как израильскому законодательству, так и нормам международного права. Председатель Верховного суда Ицхак Амит и другие судьи подчеркнули, что у правительства было достаточно времени для юридического обоснования такой политики. Однако весомых аргументов представлено не было. Судьи также отметили, что ключевой довод власти о зеркальных мерах из-за недопуска Красного Креста к израильским заложникам потерял актуальность, поскольку последние удерживаемые в Газе граждане были освобождены в октябре прошлого года. Теперь же государство обязано возобновить визиты гуманитарной миссии в тюрьмы и предоставлять данные о состоянии заключенных. Медицинский центр «Галилея» в Наарии официально объявил о возвращении к штатному режиму работы и переносе всех своих подразделений из подземных укрепленных бункеров обратно в наземные корпуса. На этот масштабный процесс обратной транспортировки оборудования и пациентов у персонала ушло всего 4 дня. Руководство клиники выступило со специальным заявлением, выразив глубокую благодарность и уважение врачам, медсестрам и техническим службам, которые в кратчайшие сроки и в условиях постоянно меняющейся оперативной обстановки смогли дважды за неделю безопасно перебросить целые отделения госпиталя. Решение о возвращении на поверхность было принято военным командованием на фоне стабилизации ситуации в сфере безопасности на севере страны. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 4 июня, температура будет выше среднего для сезона. Днем до плюс 32 градусов, ночью 14 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Знакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Фалафель и хумус – два блюда, которые давно стали частью израильской повседневности. Их история гораздо шире страны, но именно здесь они получили свое особое место и собственную культуру. Хумус – одно из древних блюд Ближнего Востока. Его готовят из нута, тхины, лимона и чеснока. Набор простой, но результат зависит от сотен мелких нюансов. В Израиле хумус превратился в отдельную гастрономическую вселенную. Хумусные принимают посетителей как маленькие локальные институты с привычными комбинациями, любимыми добавками и постоянными гостями. Где-то хумус подают теплым и плотным, где-то более гладким и легким, но в каждом месте есть свой узнаваемый стиль. Фалафель – более молодая история, но не менее значимая. Шарики из нута, обжаренные в масле, пришли в Израиль из Египта и стали популярной уличной едой в середине 20 века. Они были недорогими, питательными и вегетарианскими и быстро вошли в городской ритм. Пита, салаты, тхина, немного острого – простая формула, которая со временем стала одной из самых узнаваемых уличных комбинаций в стране. Интересно то, что вокруг обоих блюд нет формального правильного рецепта. Каждый город, каждый рынок и киоск предлагают свою версию. В одном месте хумус густой, в другом почти кремовый. В одном фалафель делают крупнее и почти зеленым внутри, в другом маленьким и хрустящим. Эта вариативность не мешает, а наоборот подчеркивает, что еда живет в культуре, меняясь вместе с ней. И хумус, и фалафель стали любимыми не потому, что их утвердили как национальные блюда, а потому что они оказались универсальными, простыми, доступными и понятными людям с разным происхождением. Их едят дома и на рынках, по дороге и за общим столом. И именно эта повседневность делает их частью местной идентичности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля полностью готова к немедленному возобновлению широкомасштабных боевых операций против иранского террористического режима и его прокси. С таким жестким заявлением выступил начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир. Глава генштаба особо отметил стратегическое значение флота, подчеркнув, что для израильской армии режима прекращения огня не существует. Помимо выполнения секретных миссий в дальних морских акваториях, израильские корабли сейчас ведут непрерывную боевую работу на ливанском направлении, блокируя любые попытки противника перегруппироваться, заявил Эйяль Замир. Итак, напомню, что Иерусалим и Бейрут официально объявили о возобновлении режима прекращения огня и создании демилитаризованных пилотных зон на юге Ливана. Согласно совместному коммюнике по итогам четвертого раунда переговоров в Госдепартаменте США, главным условием сделки остается полное прекращение огня со стороны Хизбаллы, а также вывод всех ее формирований за реку Литани. Контроль над новыми зонами безопасности будет целиком передан регулярной ливанской армии. Стороны особо подчеркнули, что будущее двусторонних отношений должно определяться исключительно суверенными правительствами и жестко отвергли попытки внешних сил сделать Ливан своим заложником. Это заявление стало прямым ответом Ирану, который ранее пытался увязать ливанское урегулирование со своими переговорами с Вашингтоном. Сама же группировка Хизбалла к прямым контактам не была допущена. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с жестким предупреждением в адрес Иерусалима, заявив о готовности Тегерана немедленно возобновить полномасштабные боевые действия. Далее цитирую. «Любая израильская атака на Бейрут автоматически обнулит текущие договоренности и приведет к прямым ответным ударам со стороны иранских вооруженных сил». По словам Аракчи, Тегеран официально уведомил всех международных посредников о том, что безопасность ливанской столицы является красной линией. Еще раз напомню, что прошлой ночью в результате переговоров под руководством США Израиль и Ливан согласились на реализацию прекращения огня. Высший суд справедливости Багас единогласно отменил запрет на посещение палестинских заключенных представителями Международного комитета Красного Креста. Багас постановил, что введенное после 7 октября ограничение, цитирую, полностью противоречит как израильскому законодательству, так и нормам международного права. Председатель Верховного суда Исхак Амит и другие судьи подчеркнули, что у правительства было достаточно времени для юридического обоснования такой политики. Однако весомых аргументов представлено не было. Судьи также отметили, что ключевой довод власти о зеркальных мерах из-за недопуска Красного Креста

к израильским заложникам потерял актуальность, поскольку последние удерживаемые в Газе граждане были освобождены в октябре прошлого года. Теперь же государство обязано возобновить визиты гуманитарной миссии в тюрьмы и предоставлять данные о состоянии заключенных. Медицинский центр «Галилея» в Найрии официально объявил о возвращении к штатному режиму работы и переносе всех своих подразделений из подземных укрепленных бункеров обратно в наземные корпуса. На этот масштабный процесс обратной транспортировки оборудования и пациентов у персонала ушло всего 4 дня. Руководство клиники выступило со специальным заявлением, выразив глубокую благодарность и уважение врачам, медсестрам и техническим службам, которые в кратчайшие сроки и в условиях постоянно меняющейся оперативной обстановки смогли дважды за неделю безопасно перебросить целые отделения госпиталя. Решение о возвращении на поверхность было принято военным командованием на фоне стабилизации ситуации в сфере безопасности на севере страны. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 4 июня, температура будет выше среднего для сезона. Днем до плюс 32 градусов, ночью 14 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей, радиомузыка 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
4: Кажется, дождь собирается.
5: Пятачок,
4: что?
5: У тебя есть дома ружье?
4: Есть.
5: Неси его скорей.
6: Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам?

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Если вино в Израиле – язык земли, то оливковое масло – ее дыхание. Оливковые деревья росли здесь тысячи лет. Их упоминают в Танахе, ими благословляли царей. И до сих пор в Галилее есть рощи, которым много сотен лет. Сегодня в Израиле около 20 тысяч гектаров оливковых садов. Главные сорта – Барнеа, израильская селекция, Пикуаль и Каранайки пришли из Средиземноморья, а также старинные Сури, которые выращивали еще во времена римлян. Каждый сорт звучит по-своему. Барнеа – мягкое и сбалансированное масло, Пикуаль – с перчинкой, Каранайки – с ароматом свежей травы, Сури – густое, с оттенком миндаля и зелени. Современные израильские маслоделы соединяют древние методы с новыми технологиями холодного отжима. Плоды собирают вручную и отжимают прямо у рощ, чтобы сохранить аромат солнца и листвы. Израильские масла получают золото на конкурсах в Милане, Токио и Нью-Йорке. Но за каждой маркой стоит не индустрия, а ремесло. Фермер, который каждое утро смотрит на деревья и знает, их нужно не собирать, их нужно слушать. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радіомузика.
1: Радіомузика.
0: 106,4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
3: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: На радио «Музыка» 106,4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBS попытался сгладить углы после резких заявлений Дональда Трампа в адрес Нетаньяху из-за эскалации в Ливане. Премьер-министр признал, что беседа была непростой, но подчеркнул, что между лидерами нет стратегического раскола. Нетаньяху сравнил отношения с Белым домом с лучшими семьями, где утренние разногласия всегда сменяются вечерним компромиссом. Он напомнил, что Трамп остается лучшим другом Израиля, и их главные цели, включая нейтрализацию иранской угрозы, полностью совпадают. Президент США Дональд Трамп сегодня, 4 июня, подтвердил и объявил еще раз о достижении нового соглашения между Израилем и Ливаном после срыва предыдущих апрельских договоренностей. Трамп подчеркнул, что стороны договорились о полном прекращении огня. Израильское руководство согласилось временно отложить масштабные авиаудары по объектам боевиков в Бейруте. Это решение было принято всего через несколько часов после того, как Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац публично заявили о готовности атаковать ливанскую столицу, если группировка не прекратит залпы по северу Израиля. Командование ЦАЛИ объявило об успешном завершении четырехмесячной миссии 252-й дивизии в северной части сектора Газа, куда резервисты были переброшены еще в начале военной операции «Рык льва». Теперь же контроль над зачищенными районами полностью переходит к силам 99-й дивизии. За время своего пребывания в палестинском анклаве бойцы ликвидировали десятки складов с вооружением, наблюдательные вышки и укрепленные огневые точки, а также завершили масштабную операцию по зачистке Бейт-Хануна. Кроме того, инженерные подразделения дивизии подорвали около 7 километров подземных туннелей, полностью ликвидировав скрытую стратегическую инфраструктуру противника. Полицейские округа Иудея и Самария пресекли сразу две попытки незаконного проникновения на территорию Израиля, задержав в общей сложности 7 нелегалов и 2 пособников. Один из инцидентов на КПП «Макабиам» начался с разбойного нападения на заправке около шоссе 443. Группа злоумышленников забросала камнями водителя, после чего похитила его автомобиль. При оперативно-розыскных мероприятиях сотрудники участка «Медины Лид» перехватили машину. За рулем находился житель Восточного Иерусалима, а в багажнике угнанного авто скрывалось 2 жителей территории без разрешения на въезд. В ходе другого досмотра на том же блокпосту полиция проверила машину под управлением жителя Нес-Циона. Внутри транспортного средства под задними сиденьями и в багажном отделении прятались еще 5 нелегалов. Все подозреваемые задержаны и доставлены на допрос. Сегодня в Иерусалиме проходит марш гордости и толерантности. Правоохранительные органы переводят силы столичного округа на особый режим работы. Обеспечивать безопасность мероприятия и общественный порядок будут сотни полицейских, бойцов МАГАФ и добровольцев. Силовики уже предупредили о, цитирую, нулевой терпимости к любым попыткам провокации или нарушений закона. Старт масштабного шествия запланирован на 16:00. Вход на территорию строго ограничен. Попасть на маршрут можно исключительно через центральный КПП после

тщательного досмотра. При этом каждый участник обязан иметь при себе удостоверение личности. Начиная с половины четвертого дня, полиция заблокирует ключевые центральные магистрали Иерусалима. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 4 июня, температура будет выше среднего для сезона. Синоптики прогнозируют солнечную погоду. Днем до плюс 32 градусов, ночью 14 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Радио Музыка 106.4 FM. Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Гади Айзенкут – человек, который говорит тихо, и, возможно, именно поэтому его слышат. Сын марокканских репатриантов,

Вырос в Эйлате, призвался в бригаду Гулани, прошел путь до начальника генштаба. Его стиль – трезвый профессионализм. Сила как ответственность, а не как шоу. В 2022 году Айзенкот присоединился к избирательному союзу Бенни Ганца «Государственный лагерь» Амхане Амамлахти и вошел в руководство. Летом 25-го их пути разошлись. Айзенкот вышел из союза и объявил о создании собственной партии «Яшар им Айзенкот». Ход, который закрепил его независимую позицию в центре политического поля. Война 7 октября стала для него и личной трагедией. В декабре 2022 года в бою в Газе погиб его сын, 25-летний офицер-резервист Галь Айзенкот. На следующий день пал его племянник Маур Коэн, а в ноябре 24-го еще один родственник, племянник жены Йогев Пази. Айзенкот почти не говорил об этом публично, продолжил работать, избегая громких жестов. Его публичные заявления остаются сдержанными. Меньше лозунгов, больше расчета, фокус на безопасности и людской цене решений. В политике, где крик часто заменяет смысл, Айзенкот держит редкий сегодня тон, спокойный и ответственный. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Устать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Генерал-майор Рафи Мило, возглавляющий Северное командование ЦАЛЯ, едва не попал под удар во время инспекции в Южном Ливане. Как сообщают СМИ, инцидент с участием начиненного взрывчаткой FPV-дрона Хизбаллы произошел еще несколько недель назад. Беспилотник атаковал транспортное средство из колонны военачальника буквально через мгновение после того, как он покинул салон. В оборонном ведомстве подчеркивают, что в результате этого нападения никто не пострадал, а материальный ущерб зафиксирован не был. Тем не менее, произошедшее заставило командование оперативно пересмотреть и ужесточить правила безопасности, регламентирующие визиты высшего командования в приграничные районы Ливана. Продолжается расследование мощного взрыва, который произошел сегодня утром в центре страны. Напомню, что взрыв прогремел на шоссе Аялон в районе развязки Хулон и унес жизни 35-летней женщины. Как выяснилось в ходе первичного расследования, инцидент произошел, когда автомобиль находился в плотном транспортном потоке и стоял в пробке. Сработавшее взрывное устройство весом около полукилограмма спровоцировало мгновенное возгорание, и машина полностью выгорела. Глава окружной полиции заявил, что подоплека происшествия носит исключительно криминальный характер, а версия теракта полностью исключена. Сейчас же следствие выясняет, была ли женщина случайной жертвой или же она перевозила опасный груз. Данный инцидент стал уже третьим подрывом автомобиля в Израиле за последние 2 недели на фоне затяжной и кровопролитной войны криминальных кланов. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBS попытался сгладить углы после резких заявлений Дональда Трампа в адрес Нетаньяху из-за эскалации в Ливане. Нетаньяху сравнил отношения с Белым домом с лучшими семьями, где утренние разногласия всегда сменяются вечерним компромиссом. Он напомнил, что Трамп остается лучшим другом Израиля, и их главные цели, включая нейтрализацию иранской угрозы, полностью совпадают. Президент США Дональд Трамп сегодня, 4 июня, подтвердил и объявил еще раз о достижении нового соглашения между Израилем и Ливаном. Израильское руководство согласилось временно отложить масштабные авиаудары по объектам боевиков в Бейруте. Это решение было принято всего через несколько часов после того, как Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац публично заявили о готовности атаковать ливанскую столицу, если группировка не прекратит залпы по северу Израиля. Командование ЦАЛЯ объявило об успешном завершении 4-месячной миссии 252-й дивизии в северной части сектора Газа, куда резервисты были переброшены еще в начале военной операции «Рык льва». Теперь же контроль над зачищенными районами полностью переходит к силам 99-й дивизии. За время своего пребывания в палестинском анклаве бойцы ликвидировали десятки складов с вооружением, наблюдательные вышки и укрепленные огневые точки, а также завершили масштабную операцию по зачистке Бейт-Хануна. Кроме того, инженерные подразделения дивизии подорвали около 7 километров подземных туннелей, полностью ликвидировав скрытую стратегическую инфраструктуру противника. Сегодня в Иерусалиме проходит марш гордости и толерантности. Правоохранительные органы переводят силы столичного округа на особый режим работы. Обеспечивать безопасность мероприятия и общественный порядок будут сотни полицейских, бойцов МАГАФ и добровольцев. Силовики уже предупредили о, цитирую, нулевой терпимости к любым попыткам провокации или нарушений закона. Старт масштабного шествия запланирован на 16:00. Начиная с половины четвертого дня полиция заблокирует ключевые центральные магистрали Иерусалима. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 4 июня, температура будет выше среднего для сезона. Днем до плюс 32 градусов, ночью 14 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Резервная служба – один из ключевых элементов системы безопасности Израиля. После окончания срочной службы большинство военнослужащих переводится в резерв армии обороны Израиля и остаются в нем на долгие годы. Резервисты служат в боевых бригадах, инженерных и бронетанковых войсках, артиллерии, разведке, медицинских и тыловых подразделениях. Многие из них продолжают службу именно в тех частях, где проходили срочную службу. Например, в бригадах Гулани, Гивати, Нахаль, Цанханим и в бронетанковых бригадах. Как правило, резервная служба продолжается до 40 лет, а для отдельных категорий и командных должностей – дольше. В обычные годы резервистов вызывают на учения и краткосрочные задания. Однако в период чрезвычайных ситуаций они становятся основой оперативного развертывания армии. С начала войны 7 октября 2023 года Израиль провел одну из самых масштабных мобилизаций резервистов в своей истории. В первые дни были призваны сотни тысяч человек.

многие из которых находились за границей или уже давно вели исключительно гражданскую жизнь. Резервисты приняли участие в боевых действиях на различных направлениях, в охране границ, в обеспечении тыла и в длительной ротационной службе. Для многих это означало месяцы отсутствия дома, приостановку работы и серьезную нагрузку для семьи. В последние годы, и особенно после начала войны в израильском обществе, активно обсуждаются вопросы нагрузки на резервистов, компенсаций, прав работодателей и необходимости обновления модели резервной службы с учетом реальных условий. Тем не менее, резервисты остаются одним из центральных элементов израильской системы безопасности, связующим звеном между армией и гражданским обществом. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Устать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и дождь пошел.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамесседж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ему всего 17, но в мире автоспорта его уже знают по имени. Ариэль Элькин – первый израильтянин, который по-настоящему прорвался в международные автогонки. Он родился в Хайфе, сел за руль карта в 6 лет, а в 13 уже выступал в Италии. Потом чемпионаты Italian F4 и Spanish F4. А сегодня серия USF Pro 2000 в США, где Элькин гоняется за команду TJ Speed Motorsports. В прошлом году он финишировал в топ-4 младшей серии USF Juniors, выиграл несколько гонок и получил репутацию одного из самых быстрых молодых пилотов. На подиумах он поднимает израильский флаг впервые на трассах, где раньше Израиль никто не представлял. Во время войны он посвятил один из подиумов заложникам, подняв над головой шлем с их фотографиями. Этот жест облетел весь мир. Ариэль Элькин – новое лицо израильского спорта. Тихий, решительный и уже на старте большой дороги. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Шаетет Шлошесре – это элитное подразделение ЦАЛя, морской спецназ военно-морских сил. Его часто сравнивают с американским Navy Seals, с морскими котиками. И это сравнение в Израиле воспринимают спокойно. Шаетет Шлошесре действительно считается одним из самых профессиональных и закрытых подразделений армии. Подразделение было создано в 1949 году, вскоре после основания государства, и с самого начала специализировалось на действиях с моря. За десятилетия его задачи расширились, но основной принцип остался прежним – выполнение сложных операций, требующих скрытности, точного планирования и абсолютного доверия между бойцами. В сферу ответственности Шаетет Шлошесре входят морские диверсионные операции, борьба с терроризмом, разведка, захват стратегических объектов и специальные миссии в прибрежных и морских зонах. Подразделение действует не только на воде, но и на суше, что делает его одним

0: из самых универсальных инструментов ЦАЛЯ. Отбор в Шаетет Шлошесре считается одним из самых жестких в армии. Кандидаты проходят длительный и многоэтапный процесс, в ходе которого проверяются физическая выносливость, психологическая устойчивость, умение работать в команде и способность принимать решения в условиях неопределенности. До финального этапа доходит лишь небольшая часть претендентов. Подготовка бойцов включает подводное плавание, навигацию, действия в море и на суше, а также длительные тренировки на выносливость и стрессоустойчивость. Внутри подразделения особое внимание уделяется дисциплине и ответственности. Здесь важен не индивидуальный героизм, а слаженность группы. В израильском обществе Шаетет Шлошесре воспринимается как символ профессионализма и тихой, незаметной работы. О конкретных операциях говорят редко, но само существование такого подразделения считается важной частью системы безопасности страны.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
0: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Gonna get an amen here?
4: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to my friends. I need a love.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую

0: службу. Милые, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Для многих репатриантов иврит сначала звучит жестко. Фразы короткие, интонации прямые, просьбы часто выглядят как приказы. Но это ощущение связано не столько с характером людей, сколько с самой логикой языка. Иврит – язык действия. В нем мало смягчающих конструкций, вводных слов и длинных обходных форм. Фраза сразу переходит к сути. Это не считается грубостью, это считается ясностью. То, что в других языках оформляется как вежливое вступление, в иврите часто просто опускается. Еще одна особенность – интонация. В иврите она несет меньше социального камуфляжа. Вопрос может звучать как утверждение, просьба как команда, а спор как обычный обмен мнениями. Для носителей языка это не конфликт, а нормальный способ разговора. Важно и то, что иврит – язык возрожденный. Он формировался не в салонах и академиях, а в полях, мастерских, армии и государственных учреждениях. Его лексика и ритм отражают практическое мышление общества, которое привыкло решать задачи быстро и напрямую. Поэтому иврит редко извиняется заранее и почти не объясняет, почему задает вопрос. Он предполагает равенство сторон и готовность к прямому диалогу. Когда это понимаешь, язык начинает звучать иначе. Не резко, а честно. И, возможно, именно поэтому иврит так трудно выучить по учебнику. Но легче понять, когда начинаешь слышать, как и зачем им пользуются. Радио 106.4 FM.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

уральские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В конце 80-х и начале 90-х годов в больницах по всему миру фиксировались тысячи случаев случайных уколов использованными иглами. Медики рисковали заражением гепатитом, ВИЧ и другими инфекциями. И универсального решения тогда не существовало. Израильский врач Йосеф Фишер, работавший в больнице Ихилов и занимавшийся вопросами безопасности медицинского персонала, предложил конструкцию шприца, в который игла автоматически втягивается в корпус сразу после использования. Механизм был простым, но эффективным. Игла больше не находилась в открытом положении и не могла поранить человека при утилизации. В 1992 году была основана компания Medex Safe Injection Systems, и технология стала основой для серии одноразовых шприцов с защитным механизмом. Со временем подобные конструкции получили международное признание и вошли в систему стандартов безопасности в клиниках и больницах разных стран. Сегодня безопасные иглы – обязательная практика во многих медицинских учреждениях мира. Эта технология существенно сократила число травм среди медиков и стала примером того, как локальное решение, созданное для практической нужды, может изменить повседневную работу целой отрасли. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
0: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
2: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».